ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯟꯊꯥ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯔ ꯂꯤꯡꯕ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯄꯥꯟꯗꯦꯅ ꯁꯛꯈꯤ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯇꯒꯤꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯔꯥꯃꯦꯁ ꯊꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯔꯣꯖꯤꯌꯥ ꯌꯥꯏꯃꯔꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯖꯤ